0: влияют на защиту воздушного пространства и усиливают риски в регионе. Также отмечена необходимость строгого соблюдения суверенитета Молдовы в соответствии с нормами международного права. Напомню, утром на территории страны был зафиксирован пролет беспилотника. Республика Молдова усиливает свои позиции в сфере контроля и управления миграцией и продолжает адаптацию национальной системы к европейским и международным стандартам. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по итогам второго международного форума по обзору миграции, который завершился в Нью-Йорке. В рамках форума министр внутренних дел Даниэла Мисаил Никитин провела встречу с европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Брунером. Стороны обсудили управление миграцией, предоставление убежища, охрану границы, выполнение Молдовой требований главы 24. В процессе евроинтеграции. Министр представила результаты модернизации системы миграции, а также меры по усилению пограничного контроля и предотвращению нелегальной миграции. Также Даниэла Мисаил Никитин провела переговоры с коллегами из Черногории и Ирландии, где обсуждался обмен опытом в сфере миграционного контроля и сотрудничество между профильными ведомствами. Госпредприятие АПКанал Кишкахул направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на повышение тарифов на питьевую воду и услуги канализации. Согласно предложению, тариф на питьевую воду может вырасти до 25 леев 19 банов за кубометр вместо нынешних 22 леев 38 банов, а на услуги канализации до 14 леев 12 банов вместо 13 леев 88 банов. В предприятии объясняют необходимость пересмотра тарифов ростом операционных расходов, которые превышают 44 миллиона 400 тысяч леев, включая затраты на электроэнергию, персонал и обслуживание сетей. Также отмечаются значительные технологические потери воды – более 1,4 миллиона кубометров в год. Ожидаемая рентабельность составляет около 2 миллионов 100 тысяч леев, однако она снижается из-за увеличения затрат и потребностей в инвестициях в инфраструктуру. В Республике Молдова до сих пор не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения хантавирусом у человека. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья на фоне появления случаев инфекции на борту круизного лайнера в Атлантическом океане. В ведомстве уточняют, что риск для населения Европы считается низким, а передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко. По данным НАОС, хантавирусы переносятся некоторыми видами грызунов и могут передаваться человеку при вдыхании частиц, загрязненных мочой, экскрементами или слюной инфицированных животных. Реже заражение возможно через поврежденную кожу, слизистые или укусы грызунов. Жителям, вернувшимся из регионов, где были зафиксированы случаи хантавируса, при появлении симптомов рекомендуют обратиться к врачу и сообщить о поездках и возможном контакте с грызунами. Экипаж аэромедицинской службы «Смурт» утром 8 мая доставил 40-летнюю пациентку из Республики Молдова в Бухарест. По данным служб экстренного реагирования, женщине требовали специализированное лечение и интенсивная терапия. Пациентку транспортировали воздушным путем из Института скорой помощи в Кишинев в профильное медицинское учреждение Бухареста. Во время полета состояние женщины постоянно контролировала медицинская команда «Смурт Галать», оказывая необходимую помощь. Миссия была проведена в условиях максимальной безопасности при сотрудничестве служб Молдовы. Молдовы и Румынии. Это первая аэромедицинская операция для гражданина Молдовы в этом году. И о погоде в Молдове. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать с 9 мая 19.00 до 10 мая 15.00. По прогнозам синоптиков, характер погоды резко изменится. В северных и центральных районах ожидаются сильные осадки, местами до 35 литров воды на квадратный метр. Возможны грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Prin artă. Povestea lui Andrei Moldovan este despre curajul de a începe târziu, despre puterea de a nu renunța și despre faptul că uneori cele mai autentice destine se construiesc în tăcere. În această zi de 9 mai, poate că dialogul nostru ne-a amintit tuturor un lucru foarte simplu, că adevărata libertate înseamnă să nu renunți niciodată la ceea ce te face om, nu-i așa?
1: Da.
0: Atât am avut a vă spune, estimați ascultători, emisia noastră se apropie de sfârșit. Îi mulțumim lui Andrei încă o dată pentru sinceritatea și pentru această călătorie între ocean și culoare. Iar dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Vasile Mija de la microfoane și domnița Jechiu de la pupitre. Vă dorim o seară liniștită de mai, cu oameni frumoși și lumină în suflet. La revedere!
2: Moldova Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Serile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В нашей стране сегодня отмечается День Европы и День Победы над фашизмом. Республика Молдова строит свое будущее в духе европейских ценностей, считает посол Европейского Союза в Кишинев Ивона Пьерко. Вице-премьер по реинтеграции нашей страны подчеркнул необходимость четкого разграничения между вступлением Республики Молдова в Евросоюз и урегулированием Приднестровского конфликта. Далее подробности. Мероприятия, посвященные 9 мая, когда в Республике Молдова отмечается День Европы и День Победы над фашизмом, начались в субботу рано утром на мемориальном комплексе «Вечность». Руководство страны возложило цветы к вечному огню, а затем к монументу «Скорбящая мать», посвященному героям, погибшим за независимость Республики Молдова. Президент Майя Санду заявила, что значение мира понимается гораздо глубже после вторжения России в Украину, подчеркнув роль Европейского Союза как проекта мира для всего континента.
4: Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc.
3: Мы хотим, чтобы мир вернулся и в Украину, чтобы мир воцарился на всем континенте и, разумеется, во всем мире. А самым важным и мощным проектом мира является Европейский Союз. Поэтому мы будем и впредь работать над тем, чтобы воплотить этот проект в Республике Молдова, с тем, чтобы мир был обеспечен на долгие-долгие годы в нашей стране и на нашем континенте. Председатель парламента Игорь Гроссу говорил о трагедии войны и жертве молодых солдат. Мы проходили мимо памятников солдата 16 лет, 21 год, и первая мысль была о том, что они в возрасте моих детей. Я бы никому такого не пожелал, чтобы никому не пришлось переживать такое и даже думать об этом. Премьер-министр Александр Мунтяно говорил о начале Второй мировой войны и пакт между Советским Союзом и нацистской Германией. На самом деле Вторая мировая война началась не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года, когда Советский Союз и нацистская Германия фактически были союзниками. Именно тогда была разделена Польша. Именно тогда Бессарабия была отторгнута от Румынии.
5: Бессарабия после принципа Румыния.
3: Глава правительства отметил, что Россия, как правопреемница Советского Союза, не усвоила урок. Также 9 мая в Республике Молдова отметили День Европы. Так, на площади Великого национального собрания в центре Кишинева открылся Европейский городок. Мероприятие объединило посольства стран-членов Европейского Союза, проекты, финансируемые Евросоюзом, интерактивные активности для всех возрастов и концерт, посвященный Дню Европы. Более 20 послов, аккредитованных в Кишинево, поднялись на сцену, установленную в центре столицы вместе с премьер-министром Александром Мунтяну и председателем парламента Игорем Гроссо. Церемония началась с исполнения гимнов Республики Молдова и Европейского Союза. В своем выступлении спикер парламента нашей страны говорил о значении 9 мая, вспоминая трагедии Второй мировой войны и войну в Украине. В свою очередь, премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что сближение Республики Молдова с Европейским Союзом уже отражается в проектах и инвестициях, реализуемых в населенных пунктах страны. Премьер также подчеркнул, что Республика Молдова сейчас как никогда близка к Европейскому Союзу, и это стало возможным благодаря гражданам страны, людям, проявившим стойкость и не переставшим верить в европейское будущее. Посол Европейского Союза в Кишинево Ивона Пьорка передала послание по случаю Дня Европы, в котором отметила, что Европейский Союз родился как проект мира, а сегодня Республика Молдова строит свое будущее в духе европейских ценностей ради будущего, основанного на мире, свободе и достоинстве. Ивона Пьорка заявила, что европейский путь Республики Молдова означает трансформацию, но прежде всего конкретные преимущества для людей.
1: And this transformation is for you.
3: Эта трансформация предназначена для вас, чтобы вы уже сейчас могли воспользоваться преимуществами новых инвестиций и лучших рабочих мест. Это означает более современное сельское хозяйство, лучшие условия жизни для всех, равный доступ к правосудию, здравоохранению, образованию и возможностям. Давайте в полной мере воспользуемся этой исторической возможностью. Европа – это вы, Республика Молдова. С Днем Европы.
1: Europe is you, the Republic of Moldova. La mulți ani cu ocazia zilei Europei.
3: Будущее Республики Молдова в Европе, и власти в Брюсселе и Кишинево должны приложить большие усилия, чтобы это стало реальностью. Такое послание гражданам Республики Молдова в День Европы 9 мая передал председатель Европейского совета Антонио Кошта. Европейский чиновник обратился к молдавским гражданам как к будущим членам Европейского Союза. Мы с нетерпением ждем возможности как можно скорее сделать следующие шаги в процессе вступления, добавил Антонио Кошта. Также президент Румынии Никош Ордан заявил по случаю Дня Европы, что вступление Республики Молдова в Европейский Союз является важной целью Румынии. В сфере внешней политики вступление Республики Молдова в Европейский Союз является важной целью Румынии, и мы будем продолжать действовать, чтобы Молдова вошла в Европейский Союз. Отметим, что в субботу институты Европейского Союза открыли свои двери для посетителей по случаю Дня Европы, который через образовательные мероприятия отмечается в государствах-членах Евросоюза и за их пределами. В этом году исполнилось 76 лет со дня декларации Шумана, которая заложила основы Европейского Союза и привела к беспрецедентной эпохе мира, демократии, процветания, интеграции, сотрудничества на всем континенте, говорится в сообщении Европейских институтов. Правый берег Днестра становится все более привлекательным для жителей Приднестровского региона, и по мере того, как экономическая модель так называемой администрации в Тирасполе, основанная на бесплатных энергетических ресурсах, исчерпывает себя. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивер в интервью Агерпресс. Он подчеркнул необходимость четкого разграничения между вступлением Республики Молдова в Евросоюз и урегулированием Приднестровского конфликта. Хотя Кишинев стремится присоединиться к Европейскому Союзу как единое государство, существующие реалии требуют параллельных подходов.
6: Мы хотим, чтобы Республика Молдова стала частью Европейского Союза как единое государство. В то же время мы понимаем, что эти два процесса, европейская интеграция с одной стороны и реинтеграция страны с другой, представляют собой два отдельных параллельных процесса с разными сроками и темпами. Интеграция в Европейский Союз — это сложный процесс, но у нас есть очень четкий график практически по дням, что нужно делать, как делать, кто это делает. В случае реинтеграции страны все сложнее. Не все зависит от наших усилий, от усилий правительства Кишинева. Вице-премьер уточнил, что один из факторов, препятствующих урегулированию приднестровского вопроса, остается незаконное присутствие российских военных сил на территории страны. По словам Валерия Кивери, мирное соглашение по Украине и гарантии безопасности окажут влияние как на региональную безопасность, так и на решение приднестровского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил в своей сети, что по его просьбе Москва и Киев согласились прекратить огонь на 3 дня. За это время стороны, по его словам, проведут новый обмен военнопленными. Ирак написал Трамп объявить о выведении 3-дневного перемирия 9, 10 и 11 мая в войне между Россией и Украиной. Это перемирие будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен 1000 военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мною лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение, отметил президент США. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после того объявил, что Киев получил согласие российской стороны на обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что подтверждает приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, а также сообщил об обмене пленных. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода, пройдут дожди с грозами, ветер северный, местами сильный. Температура воздуха ночью плюс 9-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 15-20. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Публичитате la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
7: Publicitate la Radio Moldova.
2: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Мероприятие, посвященное 9 мая, когда в Республике Молдова отмечается День Европы и День Победы над фашизмом, начались в субботу рано утром на мемориальном комплексе «Вечность». Руководство страны возложило цветы к вечному огню, а затем к монументу «Скорбящая мать», посвященному героям, погибшим за независимость Республики Молдова. Президент Майя Санду заявила, что значение мира понимается гораздо глубже после вторжения России в Украину, подчеркнув роль Европейского Союза как проекта мира для всего континента. Председатель парламента Игорь Гроссу говорил о трагедии войны и жертве молодых солдат. Премьер-министр Александр Мунтяну говорил о начале Второй мировой войны и пакт между Советским Союзом и нацистской Германией. Глава правительства отметил, что Россия, как правопреемница Советского Союза, не усвоила урок. Также 9 мая в Республике Молдова отметили День Европы. Так, на площади Великого национального собрания в центре Кишинева открылся европейский городок. Мероприятие объединило посольства стран-членов Европейского Союза, проекты, финансируемые Евросоюзом, интерактивные активности для всех возрастов и концерт, посвященный Дню Европы. Более 20 послов, аккредитованных в Кишинев, поднялись на сцену, установленную в центре столицы, вместе с премьер-министром Александром Мунтяну и председателем парламента Игорем Гроссу. Церемония началась с исполнения гимнов Республики Молдова и Европейского Союза. В своем выступлении спикер парламента нашей страны говорил о значении 9 мая, вспоминая трагедии Второй мировой войны и войну в Украине. В свою очередь, премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что сближение Республики Молдова с Европейским Союзом уже отражается в проектах и инвестициях, реализуемых в населенных пунктах страны. Премьер также подчеркнул, что Республика Молдова сейчас как никогда близка к Европейскому Союзу, и это стало возможным благодаря гражданам страны, людям, проявившим стойкость и не переставшим верить в европейское будущее. Посол Европейского Союза в Кишинев Ивона Пьорка передала послание по случаю Дня Европы, в котором отметила, что Европейский Союз родился как проект мира, а сегодня Республика Молдова строит свое будущее в духе европейских ценностей ради будущего, основанного на мире, свободе и достоинстве. Ивона Пьорка заявила, что европейский путь Республики Молдова означает трансформацию, но прежде всего конкретные преимущества для людей. Будущее Республики Молдова в Европе и власти в Брюсселе и Кишинев должны приложить большие усилия, чтобы это стало реальностью. Такое послание гражданам Республики Молдова в День Европы 9 мая передал председатель Европейского Совета Антонио Кошта. Европейский чиновник обратился к молдавским гражданам как к будущим членам Европейского Союза. «Мы с нетерпением ждем возможности как можно скорее сделать следующие шаги в процессе вступления», добавил Антонио Кошта. Правый берег Днестра становится все более привлекательным для жителей Приднестровского региона, и по мере того, как экономическая модель так называемой администрации в Тирасполе, основанная на бесплатных энергетических ресурсах, исчерпывает себя. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивери в интервью «Аджерпресс». Он подчеркнул необходимость четкого разграничения между вступлением Республики Молдова в Евросоюз и урегулированием Приднестровского конфликта. Хотя Кишинев стремится присоединиться к Европейскому Союзу как единое государство, существующие реалии требуют параллельных подходов. Вице-премьер уточнил, что один из факторов, препятствующий урегулированию Приднестровского вопроса, остается незаконное присутствие российских военных сил на территории страны. По словам Валерия Кивери, мирное соглашение по Украине и